краду глюцны, вершийся будник реюются около гашика. Пшитом куляся ему завясовость из облица,

0: В Депску јо Рихард Матуш улицвал следујуце чојење ве веднем мужу.
1: Никсе га веде тудня, а пчакуште веде ордота, никс таше во пча реки, воде пча гробле, затоа то гледко се тен са то во стир лет старе гълц, но тоа бо живиш наште сто око чијаста клета. До студния, воде пча гробле, воде бейсе китро лето бо, то фритско. О, бата гробла, о, глай се знаш. Ве там пшижу та ве треки, а пенжо пшаве пша дроги руно аж до тих паст. А та гробла е ордуа рита, там са джуиш нашто сто а тверт млету. А сумели веду там огної загашуанію. Но я там, четвертый дом в нас, там я была кяцмарня, а те сумели пеньюш, там костяны, а пен таке бомки, ако су тая царина рожки квитли, а те други лужи сумели блюш и жидво на двер, стири рену, а там я была пен, яно и жидво, пен я была заста грубла офн, а Пеньо боя, я на 7-8 рору, а те кариньи в этих бому, что ты к мязу этих рору пшишли. Я не ты тен гельц там грал, а то, что все обсуну, а не испирился та вода. Стоил опичку, гаш, веньо там лажал, гаш, во вец на стояне, мьо вена веце и мецы. То геле шиснула ночь, а срещи хрену, я пен вестави срещи в этих кореньях. Тену на то се залав там, нет. А глатого и ордова вели веце, аж там я та никс, а тен зашиня е. То шо нете, Верноши, а те верноши су пен им били зете тому, а што жиши да им и шах, вете веде.